шахте все петли спустил. Чувак ведь забрызгал чернилами. В угол! В угол! Пошел в угол! Проказник!

пугаться. А няня злая старая, у няня носик-то запачканный, Миша чистенький причесанный, а у няня чипчик на боку.